Внимание, дамы и господа, через несколько секунд выйдут на сцену Шмулеметьер. Слабонервных беременных и детей просим удалиться из зала. Остальные, блядь,